карты, уже будет гостина. Если покушать, то знаете, где будет гостина. Еще стишь, Михаил, обе так не мугать.